бесценный клад. Сколько преград на пути, сколько бесцельно прожитых лет. Ты хотел бы гореть огнем, но обрек себе тлеть. Мир больших людей, вселенский шум в их головах. Маленький человек, но внутри живет огромный страх. В комнате выключен свет, и ты остаешься один. Один на один с темнотой, и твой

есть коллекция пластмассовых масок, но однажды ты захочешь отказаться от них и скажешь: здравствуй, здравствуй, мир, в котором я нужен кому-то, в котором я буду жить, жить, а не как будто. Буду делать добро, и это добро в тайне хранить. Большой человек, ты чей-то ангел-хранитель, пойми.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Телеканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

снова в трип. Валит бит, наши чувства, Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35. Ты на волне первой места.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Из занятой большевиками Москвы уезжает в Крым на съемки звезда немого кино Ольга Вознесенская. Она остро переживает крушение старого мира. Стоит перед мучительным выбором – принять перемены или бежать от них. Быть может, спасением для знаменитой актрисы окажется любовь. Саундтрек из кинофильма «Раба любви».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Мехико на гастрономическом фестивале приготовили гигантскую торту – мексиканский сэндвич. Внутри оказались килограммы жареного мяса, колбасок, сосисок, майонеза, овощей и зелени. Длина сэндвича в этом году достигла 100 метров, а вес перевесил 1,5 тонны. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд. За приготовлением пришли понаблюдать тысячи людей. Ярмарка торты проводится в Мехико уже в 21 раз. На ней участвуют более 100 продавцов из разных стран. Здесь можно купить как классические, так и необычные версии этого блюда. Главное – прийти с хорошим аппетитом. Иногда одного звука или запаха достаточно, чтобы человек снова пережил самый страшный день в своей жизни. Ученые проверили новый способ ослабить силу таких воспоминаний. Сначала пациентов просили мысленно вернуться к травматическому событию, а затем воздействовали магнитными импульсами на участок мозга, связанный с памятью. Первые результаты обнадеживают. Речь идет не о том, чтобы стереть прошлое, а о том, чтобы уменьшить болезненную реакцию на него. Человек может помнить случившееся, но постепенно перестает переживать его заново. Исследования продолжаются, но уже сейчас понятно, наука все ближе подбирается к тому, чтобы помочь справиться с болью прошлого. И это уже большое достижение. В Швейцарии прошел чемпионат мира по хайлайну – ходьбе по натянутой стропе на высоте. Китайский спортсмен Лян Пенли установил новый мировой рекорд скорости среди мужчин. Он преодолел 60-метровую дистанцию за 23,05 секунды. Скорость составила почти 4 км в час. Соревнования проходили на 5 параллельных стропах длиной от 60 до 100 метров, натянутых на высоте 20 метров. Немец Себастьян Эггер стал чемпионом мира во фристайле. Среди женщин титул завоевала Сесилия Шток. Она победила сразу в 3 категориях и стала чемпионкой во второй раз. Всего в соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из 15 стран. Высота и скорость впечатляют, но главное – удержать равновесие. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

два брата. Они так не похожи друг на друга. Старший – Сэм, бравый офицер, любящий муж и отец. А младший – Томми, мечется по жизни, словно ходит по лезвию бритвы. Уезжая добровольцем на войну в Афганистан, Сэм просит Томми позаботиться о детях и жене Грейс. Проходит время. Родные получают весть, что Сэм погиб. Томми, как может, утешает Грейс. Незаметно между ними вспыхивают чувства. Саундтрек к фильму «Братья».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В лесах Новгородской области за несколько дней потерялось сразу 9 человек. Спасатели, сотрудники полиции и волонтеры оперативно реагировали на каждый сигнал, и большинство людей удалось найти. В Валдайском округе неподалеку от деревни Станки заблудились 2 человека. Ситуация могла обернуться серьезными трудностями, но помощь пришла вовремя. Люди вышли на звуки сигнально-громкоговорящих установок. Именно так спасатели смогли быстро их обнаружить и вывести из леса. Спасатели подчеркивают, лес может быть опасен, поэтому перед походом важно подготовиться, взять заряженный телефон, воду, еду и обязательно сообщить близким, куда и насколько вы идете. Глава Валдайского округа Юрий Стаде проконтролировал ход ремонтных работ в Коротском сельском доме культуры. Обновление учреждения проходит в рамках проекта «Вместе с соседями», который стартовал в этом году по инициативе губернатора Александра Дронова. Уже выполнены работы по замене полов. Подрядчик обновил лаги, настелил и окрасил чистовой пол. Сейчас специалисты устанавливают двери в кабинеты и приводят в порядок входную группу. Кроме того, в этом году отремонтирован потолок, а в прошлом, благодаря активности жителей, была обновлена кровля здания. Сельский дом культуры – главный общественный центр села, место, где встречаются дети, молодежь, родители и пожилые люди. Юрий Стаде поблагодарил местных жителей за неравнодушие и вовлеченность. Именно совместными усилиями удается менять пространство к лучшему. На живописном озере Вильё состоялся 5-й юбилейный фестиваль подводной охоты «Валдайские зори». Он уже традиционный и в этот раз собрал не только жителей Новгородской области, но и гостей из других регионов России и даже из Беларуси. Новички смогли попробовать себя в подводной охоте, для них провели мастер-классы опытные наставники. Любители экипировки и спорта пообщались с производителями снаряжения и титулованными спортсменами, получили консультации и полезные советы. Для детей работала отдельная развлекательная зона, чтобы ни один член семьи не скучал. Особый интерес вызвала викторина от сотрудников национального парка. Участники прошли познавательный квест о флоре и фауне края и увезли с собой памятные сувениры. Кульминация праздника – церемония награждения. Отдельные аплодисменты достались юниорам от 14 до 18 лет. Ребята показали высокий уровень и получили специальные подарки от национального парка. 29 августа в киноконцертном зале «Мечта» пройдет всероссийская акция «Ночь кино 2026». Это отличный повод провести последние дни каникул весело и с пользой. Вход свободный, все кинопоказы бесплатные, так что можно смело звать с собой друзей, одногруппников и всех, кто хочет зарядиться позитивом перед началом учебного года. В программе сразу 4 фильма на любой вкус. В 16:00 стартует семейная комедия «Чебурашка 2». В 18:00 на экране новая экранизация «Буратино». Для любителей более серьезного кино подготовили драму «Ангелы Ладоги» в 8 вечера, а завершит акцию в 22 часа лента «Малыш».
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
4: Всем доброе утро, всем привет. Лето продолжается, август продолжается, и рабочая неделя тоже продолжается. Сегодня вторник, сегодня 25 августа, год 2026, шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина. Мы проснулись, мы пришли на любимую работу. Ну и, конечно же, мы готовы вам сегодня рассказать много всего интересного. Обязательно будет рубрика о языке, какие-то новые, а может быть и не новые слова буду Маше рассказывать.
5: Обычно новые всегда.
4: Ну да, Маша будет думать, что же это означает. Сегодня поговорим о кризисе среднего возраста. Ну, я так издалека начал, все равно ты не угадаешь. Что еще? Поговорим о курьезах, поговорим о звездах, как они там поживают. Про курьезики тоже, конечно же, будет речь.
5: С днем рождения всех поздравим еще.
4: Да, самое главное, у тебя есть кто-нибудь, кто родился сегодня, 25 августа? Так, на скидочку.
5: Нет.
4: Ладно, потом в соцсети посмотришь, вдруг кто-нибудь. Потом расскажешь. В общем, ребят, самое время начинать. Мы, Сергей Грешков, Маша Малина, проснулись. Вы тоже давайте просыпайтесь, улыбайтесь. Погнали.
3: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей. 25 августа отмечает свой день рождения популярная операционная система на основе свободного программного обеспечения Linux. История этого продукта берет свое начало в 1991 году и связана с именем перспективного тогда финского программиста, а ныне владельца товарного знака Linux Линуса Бенедикта Торвальдса. Работая над проектом, Линус Торвальдс не считал его перспективным, однако продукт очень заинтересовал программистов по всему миру. Работа продолжилась и принесла автору успех и известность, операционная система начала стремительно развиваться благодаря энтузиазму программистов, получивших свободный доступ к ее исходному коду. В дальнейшем в разработке принимали участие не только независимые программисты, но и представители крупных корпораций, такие как Intel, IBM, AMD, Samsung и другие. Название операционной системы появилось не сразу. Сам Торвальдс, отдавая дань уважения вдохновившей его операционной системе Unix, хотел, чтобы название обязательно оканчивалось на букву X. Поэтому первый вариант, придуманный самим автором операционной системы, звучал как Freex. Название образовано от английских слов free – свободный, бесплатный, и freak – чудак. Позднее установивший ядро на сервере университета Ари Лемке дал операционной системе название Linux, сумев таким образом сохранить в названии и литеру X и не забыть при этом об имени ее создателя.
1: 25 августа 325 года завершился Первый Вселенский собор в Никее. Собор был созван византийским императором Константином Великим для того, чтобы поставить точку в споре между епископом Александром и Арием. Александр обвинял Ария в богохульстве, поскольку тот отрицал божественность Христа. Он утверждал, что Христос не Бог, а первый и совершеннейший из сотворенных Богом существ. На соборе присутствовало множество епископов, впоследствии прославленных церковью в лике святых. По преданию, доказательством христианского представления о Боге, как о неслиянной и нераздельной Святой Троице, явилось чудо, сотворенное святителем Спиридоном. Он взял в руки глиняный черепок и сказал: «Бог, как и этот глиняный черепок, есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый». Вместе с этими словами из черепка вырвались языки пламени, потом полилась вода и, наконец, образовалась глина. Помимо утверждения символа веры, на соборе также были приняты правила для вычисления праздника Пасхи у христиан.
0: А в этот день события, ставшие историей.
2: Вы слушаете Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» самое время для курьезных новостей. Наша рубрика «Зацепила». Даем вам почву для размышлений с самого разного утра. Интересно, что сегодня нас ждет.
2: У нас тема животных. У нас всю неделю, видимо, будет тема про животных.
1: Давай. Я люблю, очень люблю про животных.
2: Да, Маша рассказывала накануне, вот утречком вчера рассказывала в понедельник, что ходила с кошкой в поликлинику, в ветеринарную лечебницу. И вот оттуда курьезная новость к нам пришла. Ну, прям вот не из этой, потому что это находится в Америке. Значит, есть огромный, невероятно дружелюбный ротвейлер по имени Принц, который спокойно воспринимает походы к ветеринару. Он знакомится с животными, общается с ними. Как,
1: ну, вот, ну в тусовке как-то.
2: Тусовки, да, ему все нравится. Для него это как детская площадка, как парк развлечений. Но, есть но. Принц, большой, огромный ротвейлер, не переносит вида шприцов. Шприцев. То есть вот как только видит шприц, сразу начинает капризничать, лаять, кусать всех. Короче, он сразу же, ну вот...
1: Потому что он не за этим приходит, не там, в ветеринарку.
2: Не хочет. Как только видит иголку, сразу все в шоке. И что же ты думаешь, они сделали? Ветеринары умные. Они, значит, этого принца в кабинете оставили, а рядом дверь со стеклянной такой, ну, с таким, такой выемкой, с таким окошечком. Там киску показали ему. Принц сразу же встал на четыре лапы.
1: Опа,
2: подружка.
1: Не зря сегодня зашли.
2: Да, начали, вот, а котик в шоке, а собака улыбается. В это время ему ставят там, не знаю куда, в попку укольчик. Он даже не ощущает его, потому что все вот эти вот, ну, все мысли только об этой кошечке. Угу. О, новая кошка, новая кошка. Пуньк ему там укол. Бахнули. Нужный. И все.
1: Не, ну, слушай, а ты не видел видео, как маленьким деткам ставят укольчики врачи, всяко балуются, отвлекают тоже внимание? И, потому что реально так, когда ты не сосредоточен на этом моменте, даже взрослого человека, я думаю, стоит отвлекать, потому что если ты на этом вот сосредоточился, ты вот чувствуешь эту боль, хотя по факту это вообще, ну, не так и чувствительно, когда ты отвлечен.
2: Да, на самом деле, вот, и поэтому теперь вот смотрите, какой лайфхак, если у вас животное, допустим, дружелюбное, то покажите им какой-нибудь другое животное в это время.
1: А если оно любит есть, у меня, знаете, одна
2: делайте
1: знакомая
2: все, что хотите, все, что нужно.
1: Своего пуделя подстригала следующим образом. Она в валенок кидала сосиску.
2: В валенок сосиску?
1: Он засовывал туда свою голову.
2: И?
1: В это время его можно было подстричь.
2: Так там доли секунды у тебя есть.
1: Не-не-не, пока он там живет, пока он там застрял, пока он выглядит.
2: Ага, чувствует, что его там кто-то жопку греет. Ребят,
1: ну,
2: вы что?
1: Такой способ.
2: Глупый
1: тоже.
2: Пудель. В общем, любите домашних животных, берегите их и берегите себя. Мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро. Для тех, кто только что присоединился, напоминаем, сегодня вторник, сегодня 25 августа, и сегодня вдруг у кого-то день рождения. Мы с удовольствием этого человека возьмем и поздравим. В общем, поздравляем вас, кстати. Если вы сегодня родились, 25 августа, такой, знаешь, день классный, классный, летний. Можно друзей собрать, только допоздна не сидеть, потому что уже холодно вечером, прям так бррр.
1: Комары.
0: Самое главное, ну нет, меня уже не кусают, кстати. Уже перестали кусать, уже
1: ты
0: все.
1: Ты невкусный.
0: Я невкусный стал. В общем, поздравляем всех, кто родился сегодня, 25 августа, с днем рождения. Давайте узнаем, какие известные люди тоже решили появиться именно сегодня.
1: Слушайте, ну сегодня день такой богатый на знаковых таких именинников. Первый наш родился в 1530 году. Это царь. Первый русский царь, между прочим, Иван Васильевич Грозный, четвертый, точнее, Иван IV.
0: Так он четвертый все-таки или первый?
1: Он первый русский царь был. До его, этого его звали, они так... были великий князь.
0: А его звали первый Иван IV царь.
1: Иван IV Васильевич Грозный, вот так вот написано. Ну, в общем, картины есть, фильмы с ним есть.
0: Ну да.
1: Представляете, как он выглядит, какой он был грозный. Грозный не просто так. В общем, вот с днем рождения.
0: Ой, вот поздравляем с днем рождения человека, который снимает, казалось бы, грозные такие немножко, ну, пугающие мультики, но на самом деле очень добрые и позитивные. Это Тим Бёртон, американский кинорежиссер. Ну, не только мультфильмы, конечно же, да. Вот, «Сонная лощина», ну, потрясающе, я обожаю «Сонную лощину», там, ух. Там Уокен какой? Какой все-таки, да? Эдвард Руки-ножницы, Битлджус, Уэнсдей, «Кошмар перед Рождеством», мультфильм потрясный. Ну и вот «Алиса в стране чудес», конечно же, муза его Джонни Депп. Вот, и не только. Поздравляем Тима Бёртона с днем рождения.
1: Да, круто. Я говорю, сегодня прям такие именинники.
0: Да-да-да.
1: Я выбрать не могла, но давайте вот поздравим Алана Пинкертона. Он родился в 1819 году, но я думаю, до сих пор все помнят, чем он занимался. Это был такой сыщик американский. И он тоже первый в мире организовал, создал детективное агентство.
0: Поздравляем с днем рождения Клаудию Шиффер, немецкая топ-модель, актриса, общественный деятель. Это такой был, помнишь, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл. Вот
1: да,
0: они три.
1: Да. Все, как будто больше не было моделей.
0: Больше нет, не были, конечно, но вот это вот самые-самые.
1: Столпы модельного.
0: Топ из топ. А кто еще у тебя имеется?
1: Топ из поп. А еще у меня имеется невероятный, прекрасный, харизматичный человек, который с возрастом становился только лучше и красивее. Он носил звание сэр. Это Шон Коннери. Родился в 1930 году. Актер, театр, кино, продюсер, лауреат премии «Оскар» и других многих наград.
0: И поздравляем с днем рождения Александра Скарсгарда. Шведский актер, один из миллиарда Скарсгардов. Скарсгардов.
1: Самый мой любимый, кстати, из всех Скарсгардов.
0: Из всех Скарсгардов? Ну, смотри, ну, у него, да. Получается, смотри, у него есть четыре брата. Густав,
1: нет,
0: Билл, Вальтер.
1: Папка у него еще прикольная.
0: А, ну у него этот Стеллан Скарсгард.
1: Да.
0: Стеллан Скарсгард. В общем, да, он такой уже такой. Помню, в рекламе какой-то он снимался, Вольво. Ну, в общем, все, поздравляем Скарсгардов. Вашему почти младшему 50 уже. Средненькому.
1: Старшему 75.
0: Да, и всех поздравляем, кто сегодня появился на свет. С днем рождения, друзья. А прямо сейчас лучший гороскоп от Ксении Лай.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, вы будете способны на повышенную активность и настойчивость, которой, возможно, не ожидали от себя сами. Тельцы, вы сможете безупречно подготовиться к приему гостей или важной делегации. Близнецы, атмосфера дня будет способствовать лени и прокрастинации. Раки, ваша сообразительность поможет установить хорошие отношения с начальством. Львы, возможны встречи с влиятельными людьми, готовыми ваши прихоти. Девы, даже если вы недовольны фигурой, избегайте голодания. Сейчас надо питаться полноценно. Весы, тенденции этого дня будут светлыми и способствовать исполнению ваших желаний. Скорпионы, наступает хорошее время для начинаний, связанных с банковскими услугами. Стрельцы, не исключено обострение инстинктов, тяги к риску, экстриму и эмоциональным экспериментам. Козероги, смело приобретайте красивые вещи, подарки, дорогие. дорогую одежду, этим вы привлечете удачу и достаток. Водолеи атмосферу вокруг освежат мягкость, уступчивость и манера молчать. Рыбы, вам будет важно не сбиться в подсчетах, поэтому временно ограничьте общение. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам удачного дня!

0: как всегда, по вторникам встречайте в утреннем шоу «Активация» рубрику о языке. Раскрываем для вас тайны некоторых слов, которые вы, возможно, не знали, что они значат, забыли, что они значат, учили в институте, в университете или работали, может быть, неделю в каком-то странном месте, выучили потом благополучно, они забыли, потому что вы их не использовали. Но, понимаете, расширение словарного запаса – вещь очень важная, поэтому этим мы по вторникам вот и занимаемся.
1: Да, и вот пока вы спали еще, кто-то еще спал, кто-то не включил утреннее шоу «Активация». Я говорил в анонсе в начале, что про кризис среднего возраста. Вы смотрите, когда тебе там... Ну, у кого-то он раньше начинается, у кого-то в 30 начинается, у кого-то начинается в 35, 40,
0: у кого-то в 13, у кого-то в 9.
1: Вот, у меня вот мое окружение из последних трендов, да, это вот все пошли сдавать на мотоправа, все хотят гонять на мотоциклах, даже вот уже все, уже осень, как бы, ребята, сезон скоро закроется. Вот сколько этим летом у меня четверо сдали нам...
0: следующему сезону.
1: Да, четверо сдали на мотоправа, один купил мотоцикл себе.
0: Только, пожалуйста, пусть они не покупают вот эти, которые издают слишком пердящий звук.
1: А вот мы сейчас узнаем, кстати, Маша, как раз-таки, поговорим с тобой о мотоциклах. Я тебе буду говорить тип мотоцикла.
0: Боже.
1: А ты говорить, что это...
0: Насколько сильно он пердит?
1: Да нет, что для тебя это означает? Потому что ты, я так понимаю, с мотоциклами не очень дружишь. Итак, первый тип мотоцикла – это naked. Naked, ну вот naked слово.
0: Голенький.
1: Голенький. Соответственно, что это? Это мотоцикл без чего?
0: Коляски.
1: Да нет. Короче говоря, это один из самых распространенных городских мотоциклов. То есть берем спортбайк такой вот, который тебе не нравится звук его, да, весь такой гладенький такой. Убираем все эти пластиковые штуки, и получается остается только
0: типа
1: вот.
0: Типа питбайк?
1: Нет. Просто вот рама, двигатель, глушитель, там, подножки, фара, и поехали. Это называется нейки. То есть ты убираешь все вот эти вот пластиковые штуки.
0: А так можно? Это не влияет на его?
1: Ну, конечно, влияет на аэродинамику чуть-чуть, но ты не будешь по городу под 200 там ездить. Короче говоря, это naked.
0: А зачем они это убирают?
1: Ну, это типа считается, что ты видишь, вот все видишь, как у тебя там все механизмы работают, как у тебя двигатель, где у тебя там все находится.
0: Ну, это типа для каких-то фанатов.
1: Ну, такой тип мотоцикла. Следующий, давай, скрэмблер.
0: Ну вот я знаю, что скрэмбл – это что? Это яичница.
1: Ишенка. Правильно, все правильно, абсолютно, да. Мотоцикл это, видимо, для развоза яиц, конечно, да, скрэмблер.
0: Нет, он может быть какой-то желтый с белым или...
1: Да, любой может быть. Короче говоря, это мотоцикл двойного назначения, тоже очень модный сейчас. Это берешь классический мотоцикл. Вот помнишь, что вот раньше были вот Иш?
0: Минск еще был.
1: Минск, да. Ну, да. Иш, проще говоря.
0: Минск, на Минске есть.
1: Вот. Он тяжелый, типа Минск-Урал, а вот Иш, он такой обычный мотоцикл. Ага. И вот представь себе, что берем такой мотоцикл, только глушитель ставим повыше, ставим шины такие зубастые у него. Угу. Вот, что еще делаем?
0: И что получаем на выходе?
1: Меняем подвеску на более мягкую, длинноходную. Получается мотоцикл, на котором можно ездить и по городу, и выезжать вне города. Ну, к примеру, съезжать в поле там, допустим, едешь по городу, видишь, поле с подсолнухами.
0: Пижами.
1: Съезжаешь спокойно, спокойно едешь. То есть такое двойное назначение. Дальше давай следующий. Это кафе-рейсер. Кафе.
0: Кафе? Это который на доставке работает?
1: Нет, ну примерно, кстати. Это такая британская мотокультура, когда, значит, устраивали гонки на короткие дистанции между кафе, брали обычный мотоцикл. Чаще всего одно только место. Делали руль очень низко, что ты, как бы, знаешь, вот, ну, такой в полусогнутом прямо состоянии на обычном мотике, только у тебя вот такой кафе-рейсер. И, ну, давай еще вот скутеретта.
0: Скутеретта?
1: Скутеретта. Что такое скутеретта?
0: Ну, типа скутера, типа байка какого-то. Да?
1: Скутеретта.
0: Как в Таиланде, на
1: который ездишь. Тема пошла из Японии. Это гибрид мопеда и классического скутера. То есть от мопеда взяла открытую раму, от маленького мопеда, но поставили, да, но поставили большие колеса. Понимаешь, да? То есть не такие маленькие вот эти вот такие, такие плюшевые такие, ну вот... толстые, а тоненькие такие колесики. Вот есть такая известная модель, по-моему, Honda скутеры, то есть они выше, чем обычный скутер, но при этом маломощные.
0: Ну, типа вот в Таиланде, на которых ездят. И там во Вьетнаме, где еще?
1: Там 50 на 50. Ну да, вот.
0: Но самая там Honda тоже есть.
1: Самая дешевая модель. Короче говоря, Маша...
0: Ничего ты не понимаешь.
1: Ничего ты не понимаешь,
0: да,
1: мотоциклов.
0: Не понимаю абсолютно. Я и говорила тебе, что я не люблю неустойчивые все эти средства передвижения, самокаты,
1: велосипеды.
0: Тогда
1: тебе нужен трайк. Это трехколесная штуковина. Ну, очень мощная.
0: Мне очень нравится в машине.
1: Это вот в твоей машине приделай, убери передние колеса, поставь одно колесо на длинной вилке. Тогда вот идеальный трайк для себя. В общем, ребята, новые слова узнали, старые вспомнили. Самое главное, что мы развиваемся каждую секунду во время утреннего шоу.
0: Да, и самое главное еще, если вы ездите все-таки на мотоциклах любого названия, не забывайте о безопасности и надевайте шлемы.
1: И соблюдайте скоростной режим. А мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, всем классное утро. Сегодня вторник, сегодня 25 августа. И прямо сейчас наша любимая рубрика «Верю, не верю». Обмен фактами, правдивые, лживые. Короче говоря, надо понять, где правда, а где ложь. Удается, молодец, не удается, не молодец. Маша.
2: На этой неделе, я так понимаю, мы не ведем счет.
1: Нет, почему? Пока ведем. Ты вчера выиграла, давай сегодня я буду выигрывать. Ты начинаешь, кстати.
2: Да.
1: Да, да, сегодня ты начинаешь.
2: Да, я начинаю. Музыкальные инструменты на кону. А трамбон.
1: Ура!
2: Ты представляешь, как выглядит тромбон?
1: Нет. Ну, то есть, нет. Это дуть туда надо. Наверное. Духовое что-то.
2: Так вот, да, мне кажется, да. А веришь ли ты, что у музыкального инструмента тромбон есть такая часть его, которая называется кулиса?
1: Кулиса? Утром, ну пусть будет. Я не знаю, Маш, ты такие вопросы задаешь.
2: Проверяем.
1: Кулиса.
2: Правильно.
1: Есть,
2: да,
1: есть,
2: да,
1: кулиса.
2: Молодец.
1: Ура! А это опять
2: умничка.
1: Твои факты, о которых ты ничего не знаешь.
2: Да, я тоже не знаю.
1: А у меня сегодня автомобильная тема. А, значит, вот есть такой автомобиль, очень известный, марки Hyundai, модель, у него называется Getz. Getz. Знаешь такую модель? Или Getz, как правильно?
2: Getz.
1: Getz.
2: Так это вот, же моя машина.
1: Да, веришь ли ты, что такое название автомобиль получил от английского глагола «получать»? Hyundai «получать».
2: Нет.
1: А ты не права, потому что произошло это от английского глагола to get, получать или добиваться. То есть производители, когда придумали эту машину, как у тебя, вот такого цвета, как у тебя, правильно, они хотели подчеркнуть динамичность, практичность
2: и гигиеничность.
1: Да, и идею получить больше за свои деньги. Представляешь? Так что, Маша, вот после работы сегодня садись свой
2: и свою имелку.
1: Свой автомобиль и получай, добивайся действий.
2: Получалку, действия. Да. Хорошо, договорились.
1: Все, я выиграл 1-1 на этой неделе. Молодцы, молодцы.
2: Да.
1: Продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Всем доброе утро, всем шикарное утро вторника. Прямо сейчас поговорим о звездах. Как называется эта рубрика?
2: Вообще, начал перед меня говорить,
1: ну, да.
2: Оторопела. Рубрика называется «Звездная пыль». Это новости из мира шоу-бизнеса. У кого чего новенького происходит, давайте узнавать.
1: Но тут старенькая, скорее всего, потому что Джонни Депп снова должен появиться в «Пиратах Карибского моря», но далеко не в главной роли, да, потому что...
2: Как это не главный?
1: Ну, потому что он устал быть главным. Тут уже дальше там другая линия будет развиваться. Короче говоря, организаторы, создатели новой части «Пиратов Карибского моря», это уже будет шестая, они решили, значит, все-таки поговорить с Джонни Деппом. Он сказал, что окей, я буду Джеком Воробьем, но при этом все-таки главной героиней станет персонаж Марго Робби. А он будет второстепенным протагонистом, то есть все-таки злой будет. Все-таки не будет он добрым. Как бы не хотели его поклонники. Ну и, собственно, франшиза уже будет в новом направлении двигаться. А мне интересно, вот Кира Найтли там будет, не будет? Когда спрашивают вот у тебя, допустим, Кира Найтли, Марго Робби, кого ты выбираешь?
2: Кира Найтли.
1: Ну вот видишь, Кира Найтли. Кира Найтли или Джонни Депп?
2: Не знаю. В каком фильме, в каком возрасте?
1: В «Пиратах Карибского моря».
2: Но сейчас уже и не Кира Найтли, и не Джонни Депп.
1: Ладно, я понял, этот Скарсгард, отец, который там играл этого.
2: Нет, который Александр.
1: А, Александр, которому 50. Ну ладно, в общем, смотрите, какая новость. Джонни Деппу заплатят много денег.
2: Он такой: хорошо, я надену снова этот парик, давайте.
1: Да, он пойдет
2: к
1: Киту Ричардсу из группы Rolling Stones поговорить с ним, потому что он же брал с него пример, как нужно выглядеть. И тут еще, смотри, какая задачка. Джонни Депп недавно зубы себе сделал.
2: Ну.
1: У него зубы теперь идеальные, вот эти виниры, знаешь.
2: Ой, разберутся.
1: Все. А у него же, у Джека Воробья зубы там очень страшные.
2: Очень, не очень.
1: Как он будет теперь?
2: Ну, я думаю, что найдут они способ.
1: Мне кажется, ради роли он опять все зубы свои вытащит, виниры вот эти, потом сточенные эти огрызки оставит, снимется, а потом опять их оденет.
2: Ну, посмотрим.
1: Вот за это и берет много миллионов.
2: Интересно, молодцы.
1: Молодцы, ребят, смотрите хорошее кино. Обязательно смотрите фильмы с Джонни Деппом. Старые и новые, и будущие тоже.
2: Успевайте, мало ли.
1: Ну, мало ли, да, он опять зубы вставит. Это было утреннее шоу «Активация». Я Сергей Грешков, Маша Малина. Всем пока.
2: Пока.
0: Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин накануне подписал указ о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры из-за нарастающей угрозы в период проведения СВО. Речь об объектах топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, о транспортно-логистических комплексах, об объектах энергетики, жизнеобеспечения, о критически важных и потенциально опасных объектах. В случае ненадлежащего обеспечения их безопасности ответственными за это лицами правительства по поручению президента сможет вводить на них временное управление. Тогда полномочия собственника объекта перейдут Федеральному агентству по управлению госимуществом или другому определенному лицу, за исключением права распоряжаться находящимся там имуществом. Оно будет ответственно за обеспечение его сохранности и сможет проводить инвентаризацию. Освобождение Кучерова Яра бойцами группировки «Центр» позволило российским военным занять выгодные рубежи для дальнейшего выполнения задач на Добропольском направлении, накануне сообщили в Минобороны России. А тем временем в Гомельской области прошел обмен граждан России и Украины по формуле 10 на 10. Это сообщил белорусский телеканал. Первый информационный по поручению Александра Лукашенко был задействован механизм возвращения на родину граждан Украины и военнослужащих России, ранее находившихся в плену. Гуманитарная миссия состоялась с неукоснительным соблюдением норм международного гуманитарного права. 10 российских военнопленных, в свою очередь, будут переданы через границу Белоруссии в Россию. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова открыла Центр трансляционной реабилитации, где применяются инновационные методы терапии и протезирования, а также предусмотрена автошкола и образовательные программы. Первый в стране эталонный комбинированный комплекс протезно-реабилитационный центр позволяет индивидуально протезировать ампутированные конечности. Предусмотрена профессиональная ориентация с выбором новой профессии и возможность получить новую профессию во время реабилитации. Также в центре открылась и автошкола, которая позволяет всем желающим пройти обучение. В ходе торжественной церемонии открытия центра были вручены ключи от адаптивных автомобилей трем ветеранам СВО. Мошенники используют схему с ошибочным переводом денег как повод для обмана, а также для того, чтобы выманить у жертвы личные данные или ввязать в преступную схему, сообщили в МВД России. Там отметили, что аферисты довольно часто используют схему с ошибочным переводом денег. Ранее в министерстве рассказали, что россиянам при получении денежного перевода на карту от незнакомцев не следует вступать с ними в переписку и самостоятельно возвращать средства. Также нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и вводить личные данные и данные банковской карты на сторонних сайтах. Гражданам после получения перевода от незнакомца нужно сразу обратиться в банк и сообщить о случившемся, указав сумму, дату перевода, а также данные отправителя и последние цифры карты. Банк сам свяжется с банком отправителя и инициирует возврат денег. Нужно также заблокировать контакт незнакомца и сохранить всю переписку с ним, а также сохранить переписку с банком. Курс доллара на сегодня 83.29. Курс евро 97.44. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Летнее настроение. Летнее настроение. На Алдай-ФМ.

0: тебя.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычный способ спасаться от летней жары. Родители укладывают детей спать вместе с восковыми тыквами, которые еще называют зимними дынями. Такие плоды на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и долго остаются прохладными. Обниматься с ними во время зноя действительно приятно. Кстати, этот способ подходит и для домашних питомцев. Фотографии малышей, спящих в обнимку с огромными тыквами, набирают тысячи восторженных комментариев. Пользователи умиляются и шутят, что такая тыква может заменить и кондиционер, и мягкую игрушку. Колумбийский город Ракира известен своими гончарными традициями. Теперь здесь появилась новая достопримечательность – гигантская свинья-копилка. Ее построили из глины, бетона и стальных конструкций. Внутрь могут заходить все желающие. Там находится небольшая выставка об истории местных копилок. У свинки есть прорезь для монет, и каждый может опустить туда деньги. Все собранные средства направятся в приют для животных. Создатели проекта надеются, что скульптура привлечет туристов и расскажет миру о культурном наследии Ракиры. Свинка уже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая копилка в мире. Теперь у туристов есть еще один повод заехать в этот колумбийский город. Минздрав Уганды выделил 642 мотоцикла для медработников. Транспорт должен был помочь врачам добираться в отдаленные районы и проводить вакцинацию детей от кори, желтой лихорадки и полиомиелита. Однако не все восприняли это серьезно. Некоторые медики начали перевозить на мотоциклах урожай, ездить в бары и катать любимых девушек. Власти призвали сотрудников проявить ответственность. Чиновники предупредили, что за нецелевое использование транспорта будут публично позорить. Теперь мотоциклы, видимо, будут использоваться строго по назначению. Романтические поездки придется совершать другим способом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
4: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
5: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначальный, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
6: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
7: Лучшая музыка, новые песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Что случилось в нашем мире?
0: Школьник Петя – любитель помастерить и пофантазировать. Однажды соорудил космический лифт. Над ним, конечно, все смеялись. Но Петя не обиделся, а принялся за следующее изобретение. И вскоре сконструировал необычную кухню. Кухня всех привела в полный восторг, и учитель предложил послать Петю на выставку технического творчества. Саундтрек к фильму «Петька в космосе».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В лесах Новгородской области за несколько дней потерялось сразу 9 человек. Спасатели, сотрудники полиции и волонтеры оперативно реагировали на каждый сигнал, и большинство людей удалось найти. В Валдайском округе неподалеку от деревни Станки заблудились 2 человека. Ситуация могла обернуться серьезными трудностями, но помощь пришла вовремя. Люди вышли на звуки сигнально громкоговорящих установок. Именно так спасатели смогли быстро их обнаружить и вывести из леса. Спасатели подчеркивают, лес может быть опасен, поэтому перед походом важно подготовиться, взять заряженный телефон, воду, еду и обязательно сообщить близким, куда и насколько вы идете. Глава Валдайского округа Юрий Стаде проконтролировал ход ремонтных работ в Коротском сельском доме культуры. Обновление учреждения проходит в рамках проекта «Вместе с соседями», который стартовал в этом году по инициативе губернатора Александра Дронова. Уже выполнены работы по замене полов. Подрядчик обновил лаги, настелил и окрасил чистовой пол. Сейчас специалисты устанавливают двери в кабинеты и приводят в порядок входную группу. Кроме того, в этом году отремонтирован потолок, а в прошлом, благодаря активности жителей, была обновлена кровля здания. Сельский дом культуры – главный общественный центр села, место, где встречаются дети, молодежь, родители и пожилые люди. Юрий Стаде поблагодарил местных жителей за неравнодушие и вовлеченность. Именно совместными усилиями удается менять пространство к лучшему. На живописном озере Вильё состоялся 5-й юбилейный фестиваль подводной охоты «Валдайские зори». Он уже традиционный и в этот раз собрал не только жителей Новгородской области, но и гостей из других регионов России и даже из Беларуси. Новички смогли попробовать себя в подводной охоте, для них провели мастер-классы опытные наставники. Любители экипировки и спорта пообщались с производителями снаряжения и титулованными спортсменами, получили консультации и полезные советы. Для детей работала отдельная развлекательная зона, чтобы ни один член семьи не скучал. Особый интерес вызвала викторина от сотрудников национального парка. Участники прошли познавательный квест о флоре и фауне края и увезли с собой памятные сувениры. Кульминация праздника – церемония награждения. Отдельные аплодисменты достались юниорам от 14 до 18 лет. Ребята показали высокий уровень и получили специальные подарки от национального парка. 29 августа в киноконцертном зале «Мечта» пройдет всероссийская акция «Ночь кино 2026». Это отличный повод провести последние дни каникул весело и с пользой. Вход свободный, все кинопоказы бесплатные, так что можно смело звать с собой друзей, одногруппников и всех, кто хочет зарядиться позитивом перед началом учебного года. В программе сразу 4 фильма на любой вкус. В 16:00 стартует семейная комедия «Чебурашка 2». В 18:00 на экране новая экранизация «Буратино». Для любителей более серьезного кино подготовили драму «Ангелы Ладоги» в 8 вечера, а завершит акцию в 22 часа лента «Малыш».
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Да, кое-что ты поймаешь, ты вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Байт Уайт и Эд Эксли работают в полиции Лос-Анджелеса. Они настолько разные, что порой ненавидят друг друга, но их объединяет общее дело – расследование массового убийства. Оба пришли в полицию, чтобы бороться со злом, и оба по личным причинам. Саундтрек к фильму «Секреты Лос-Анджелеса».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Российским властям могут быть переданы объекты, которые не защитили от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее решение принимает правительство России на основании поручения президента Владимира Путина. Таким образом, государство получает механизм оперативного вмешательства в управление объектами, имеющими критическое значение для экономики и жизнедеятельности страны. Отдельно предусматривается возможность введения временного управления в случае задержки восстановления предприятий. Мера направлена на то, чтобы не допустить длительного простоя объектов критической инфраструктуры и связанных с ним производственных мощностей. Временное управление смогут вводить, если собственник не выполняет требования по обеспечению безопасности, нарушает установленные нормы, либо создает угрозу безопасности или нормальной работе объекта, в числе которых логистические центры, предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и жилищно-коммунального хозяйства. В Кремле сообщили о разработанных мерах по обеспечению экспорта зерна из России. Отмечается, несмотря на агрессивные действия Киева, вывоз продукции растениеводства будет осуществлен в полном объеме. Ранее глава государства упоминал о контактах с профильными чиновниками по данному вопросу. Речь шла о выработке решений, которые компенсируют ущерб по действию украинской стороны. Теперь эти механизмы начнут внедрять, чтобы гарантировать бесперебойные поставки продукции за рубеж. В числе предлагаемых мер – пролонгация льготных кредитов в регионах, в которых складывается сложная ситуация, выделение субсидий на реализацию тонну зерна. Кроме того, для поддержания ценовой ситуации на рынке планируется закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Их объем может составлять от 1 до 3 миллионов тонн. Российским банкам дали еще полгода на полноценный переход на единый QR-код. Напомню, с 1 сентября они должны обеспечить возможность использования его при оплате в своих онлайн-сервисах. Однако Банк России не будет применять санкции за техническую неготовность до 1 марта будущего года. Единый QR-код позволяет выбрать разные способы оплаты в одном окне. Регулятор выделил 4 основных типа QR-кодов. Платежный код с реквизитами плательщика, код с реквизитами получателя, также тип с платежной ссылкой плательщика и с платежной ссылкой получателя. В обоих случаях эту ссылку формирует поставщик QR-кода и перенаправляет человека на сайт с данными, которые необходимы для совершения платежа. Через него можно использовать систему быстрых платежей, банковские сервисы, оплаты и рассрочку, а в перспективе цифровой рубль. Оператором системы выступает национальная система платежных карт. Минздрав с 1 сентября расширит перечень должностей для врачей. Речь идет о кардиологах, онкологах, педиатрах, терапевтах, нейрохирургах, травматологах и других специалистах. Кроме того, гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи смогут занимать должности врачей по медицине здорового долголетия. Изменения затронуты специалисты с высшим фармацевтическим образованием. Работать анестезиологами и реаниматологами смогут специалисты с высшим медицинским образованием по ряду направлений. Минздрав также расширил список должностей для медицинских сестер. Помимо этого, с осени в штатном расписании медорганизаций не будет нескольких специалистов. В частности, из списка уберут врачей-сексологов, микологов, подростковых участковых психиатров и зубных врачей. Также с 1 сентября Минздрав меняет правила заполнения карт диспансеризации. В документах появятся дополнительные данные о сердечно-сосудистой системе пациента. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 44 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Трехлетняя история жизни обитателей прибрежного городка в Южной Калифорнии, в центре которой богатое семейство Ричардсов, несчастные влюбленные Бен Эванс и Мэг Каммингс, семья Торрес, а также многие другие жители. Герои часто встречаются в рок-клубе или интернет-кафе. Работают спасателями, полицейскими, репортерами, врачами, адвокатами. Саундтрек к сериалу «Любовь и тайны Sunset Beach».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В лесах Новгородской области за несколько дней потерялось сразу 9 человек. Спасатели, сотрудники полиции и волонтеры оперативно реагировали на каждый сигнал, и большинство людей удалось найти. В Валдайском округе неподалеку от деревни Станки заблудились 2 человека. Ситуация могла обернуться серьезными трудностями, но помощь пришла вовремя. Люди вышли на звуки сигнальных громкоговорящих установок. Именно так спасатели смогли быстро их обнаружить и вывести из леса. Спасатели подчеркивают, лес может быть опасен, поэтому перед походом важно подготовиться, взять заряженный телефон, воду, еду и обязательно сообщить близким, куда и насколько вы идете. Глава Валдайского округа Юрий Стаде проконтролировал ход ремонтных работ в Коротском сельском доме культуры. Обновление учреждения проходит в рамках проекта «Вместе с соседями», который стартовал в этом году по инициативе губернатора Александра Дронова. Уже выполнены работы по замене полов. Подрядчик обновил лаги, настелил и окрасил чистовой пол. Сейчас специалисты устанавливают двери в кабинеты и приводят в порядок входную группу. Кроме того, в этом году отремонтирован потолок, а в прошлом, благодаря активности жителей, была обновлена кровля здания. Сельский дом культуры – главный общественный центр села, место, где встречаются дети, молодежь, родители и пожилые люди. Юрий Стаде поблагодарил местных жителей за неравнодушие и вовлеченность. Именно совместными усилиями удается менять пространство к лучшему. На живописном озере Вильё состоялся 5-й юбилейный фестиваль подводной охоты «Валдайские зори». Он уже традиционный и в этот раз собрал не только жителей Новгородской области, но и гостей из других регионов России и даже из Беларуси. Новички смогли попробовать себя в подводной охоте, для них провели мастер-классы опытные наставники. Любители экипировки и спорта пообщались с производителями снаряжения и титулованными спортсменами, получили консультации и полезные советы. Для детей работала отдельная развлекательная зона, чтобы ни один член семьи не скучал. Особый интерес вызвала викторина от сотрудников национального парка. Участники прошли познавательный квест о флоре и фауне края и увезли с собой памятные сувениры. Кульминация праздника – церемония награждения. Отдельные аплодисменты достались юниорам от 14 до 18 лет. Ребята показали высокий уровень и получили специальные подарки от национального парка. 29 августа в киноконцертном зале «Мечта» пройдет всероссийская акция «Ночь кино-2026». Это отличный повод провести последние дни каникул весело и с пользой. Вход свободный, все кинопоказы бесплатные, так что можно смело звать с собой друзей, одногруппников и всех, кто хочет зарядиться позитивом перед началом учебного года. В программе сразу 4 фильма на любой вкус. В 16:00 стартует семейная комедия «Чебурашка 2». В 18:00 на экране новая экранизация «Буратино». Для любителей более серьезного кино подготовили драму «Ангелы Ладоги» в 8 вечера, а завершит акцию в 22 часа лента «Малыш».
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучше.

данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.
2: А мне весной приснилось детство, подружки, которых нет уже в живых. Я с грустью посетил.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Удивительный дом построил английский писатель Джонатан Свифт. В нем реальность слилась с вымыслом. Ожили персонажи из книг, рассказывая невероятные правдивые истории, придумывая мистификации и розыгрыши. Хозяин дома пытается раскрыть людям тайный смысл бытия и, может быть, преобразить их в жизнь. Саундтрек к фильму «Дом, который построил Свифт».

этого смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я

солнце. Ее сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате атаки на Ростовскую область. Завод временно приостановил работу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Обломки украинского беспилотника упали на крышу Курского госуниверситета. Предварительно повреждений нет, сообщил губернатор этой области Александр Хинштейн. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о подготовке к мобилизации в России. Цитата: «Это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», сказал Песков в комментарии РТВИ. Напомню, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в конце июля также назвал сообщение о якобы готовящейся в России мобилизации лживой провокации врага, направленной на дестабилизацию обстановки. Во всех транспортных вузах с начала осени запустят курс по беспилотным системам. По поручению министра транспорта Андрея Никитина модуль будет введен с сентября. Во всех 19 транспортных вузах страны будет обязательным для всех обучающихся ранее. Минтранс отмечал, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта действует программа среднего профессионального образования эксплуатации беспилотных авиационных систем. Ее выпуск Книги позволят более масштабно внедрять технологии, связанные с БПЛА, в экономику. Потребность в специалистах по беспилотным авиационным системам до 2030 года составляет 355 тысяч человек. Сильные вспышки, способные создать угрозы для Земли, возобновились на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Быстрый рост активности на Солнце начался с полуночи, на звезде неожиданно проснулся крупный активный центр, находящийся в данный момент прямо в центре видимого солнечного диска. Из этой области возможны прямые удары солнечной плазмы по Земле. Группа пятен наблюдается уже около недели, а в последние дни и вовсе считалось, что она растратила свою энергию. С начала вторника на Солнце зарегистрировано уже 3 сильные вспышки уровня М. До сегодняшнего дня в августе произошло только 4 таких события, так что за последние несколько часов их число почти удвоилось. Прямых прогнозов на выбросы плазмы в сторону Земли и связанные с этим геомагнитные бури пока нет. Ситуация изучается. Курс доллара 83.29, курс евро 97.44. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего вам самого хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В национальном парке Дурмитр в Черногории появились гигантские пентаграммы на траве. Их создали черногорские и сербские художники. Вдохновением послужили местные средневековые надгробия, входящие в список ЮНЕСКО, а также традиционные тканные ковры. В работе участвовали местные жители, включая фермеров с косами. Сначала сделали разметку с помощью колышков и веревок, а затем несколько дней вручную скашивали траву. Некоторые рисунки достигают 140 метров в длину. Когда солнце подсушило траву, пентаграммы стали видны четче. Художники называют свой проект новым пещерным искусством. Работы стали частью 8-го фестиваля Wild Beauty Art, который проходит в горном городке Жибляк. В бывшем промышленном районе Осло открылась галерея под открытым небом. На фестивале работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы. Участников отобрали из 140 заявителей, и каждый должен завершить свою работу за 3 дня. Одна из картин посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму, который 100 лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик. Организаторы также провели мастер-классы для всех желающих освоить искусство граффити. Теперь район превратился в настоящее полотно, где каждый может найти что-то по душе. А уличное искусство в Осло стало еще на один шаг ближе каждому прохожему. В престижном районе Сеула Канам открылся необычный салон гадания. Хван Сюкён не предсказывает будущее людям. Она читает мысли домашних питомцев. Каждый день сюда приводят десятки животных. Например, собаку по кличке Исыль взяли из приюта, и хозяйка считает, что пес пережил психологическую травму. Владелица салона рассказывает, как карты Таро помогают понять чувства животных. Посетительницы отмечают, что такая услуга помогает лучше узнать своих питомцев. В Южной Корее растет число владельцев животных, а рождаемость остается низкой. Высокие цены на жилье и образование отталкивают от создания семьи. Поэтому многие корейцы все чаще выбирают питомцев, а иногда даже обращаются к гадалкам, чтобы их понять. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Избранное сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей. Саундтрек к фильму «Турист».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В лесах Новгородской области за несколько дней потерялось сразу 9 человек. Спасатели, сотрудники полиции и волонтеры оперативно реагировали на каждый сигнал, и большинство людей удалось найти. В Валдайском округе неподалеку от деревни Станки заблудились 2 человека. Ситуация могла обернуться серьезными трудностями, но помощь пришла вовремя. Люди вышли на звуки сигнально-громкоговорящих установок. Именно так спасатели смогли быстро их обнаружить и вывести из леса. Спасатели подчеркивают, лес может быть опасен, поэтому перед походом важно подготовиться, взять заряженный телефон, воду, еду и обязательно сообщить близким, куда и насколько вы идете. Глава Валдайского округа Юрий Стаде проконтролировал ход ремонтных работ в Коротском сельском доме культуры. Обновление учреждения проходит в рамках проекта «Вместе с соседями», который стартовал в этом году по инициативе губернатора Александра Дронова. Уже выполнены работы по замене полов. Подрядчик обновил лаги, настелил и окрасил чистовой пол. Сейчас специалисты устанавливают двери в кабинеты и приводят в порядок входную группу. Кроме того, в этом году отремонтирован потолок, а в прошлом, благодаря активности жителей, была обновлена кровля здания. Сельский дом культуры – главный общественный центр села, место, где встречаются дети, молодежь, родители и пожилые люди. Юрий Стаде поблагодарил местных жителей за неравнодушие и вовлеченность. Именно совместными усилиями удается менять пространство к лучшему. На живописном озере Вильё состоялся 5-й юбилейный фестиваль подводной охоты «Валдайские зори». Он уже традиционный и в этот раз собрал не только жителей Новгородской области, но и гостей из других регионов России и даже из Беларуси. Новички смогли попробовать себя в подводной охоте, для них провели мастер-классы опытные наставники. Любители экипировки и спорта пообщались с производителями снаряжения и титулованными спортсменами, получили консультации и полезные советы. Для детей работала отдельная развлекательная зона, чтобы ни один член семьи не скучал. Особый интерес вызвала викторина от сотрудников национального парка. Участники прошли познавательный квест о флоре и фауне края и увезли с собой памятные сувениры. Кульминация праздника – церемония награждения. Отдельные аплодисменты достались юниорам от 14 до 18 лет. Ребята показали высокий уровень и получили специальные подарки от национального парка. 29 августа в киноконцертном зале «Мечта» пройдет всероссийская акция «Ночь кино 2026». Это отличный повод провести последние дни каникул весело и с пользой. Вход свободный, все кинопоказы бесплатные, так что можно смело звать с собой друзей, одногруппников и всех, кто хочет зарядиться позитивом перед началом учебного года. В программе сразу 4 фильма на любой вкус. В 16:00 стартует семейная комедия «Чебурашка 2». В 18:00 на экране новая экранизация «Буратино». Для любителей более серьезного кино подготовили драму «Ангелы Ладоги» в 8 вечера, а завершит акцию в 22 часа лента «Малыш».
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучше.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: внезапных слов.
1: В снежной лавине теряется 5 человек. На их поиски отправляется один из лучших альпинистов и горных проводников Гейб Уокер. Неожиданно он понимает, что его специально заманили в горы для совершенно другого дела. Также становится ясно, что Гейб станет нежелательным свидетелем, от которого без раздумья избавится. Но свою жизнь он терять так просто не собирается и объявляет безжалостную войну банде вооруженных до зубов боевиков под предводительством международного террориста Эрика Куалина. Саундтрек к фильму «Скалолаз»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности Всемирной Организации, что за 35 лет независимости разные правители Украины фактически довели страну до ручки. Украинские лидеры в действительности вели страну к разрушению. Небензя особо выделил Зеленского, которого он назвал просроченным диктатором и так называемым президентом мира. Киевский режим, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России, заявил также Небензя. По его словам, попытки навязать России заморозку украинского конфликта под видом прекращения огня для временной передышки Киева обречены на провал, подчеркнул Небензя. Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным платежной системы МИР и системы быстрых платежей Банка России, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Эта норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом в декабре прошлого года. Росфинмониторинг будет безвозмездно получать от НСПК информацию о платежах и денежных переводах с использованием платежной системы МИР и СБП, а также об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. При этом НСПК не вправе разглашать факт передачи данных сведений ведомству. Такая информация будет предоставляться через личный кабинет или иным способом. Закон направлен на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов. Издательство «Просвещение» по предписанию снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщила Федеральная антимонопольная служба. В отдельных случаях цены снизились до 78%. В ведомстве добавили, что ФАС ранее предписала издательству установить на отдельные учебники экономически обоснованные отпускные цены, которые не должны превышать сумму расходов и прибыли, необходимые для производства и реализации этих учебников. Снижение стоимости позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку указанных учебников, и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников. Просмотр коротких видео и использование других возможностей смартфона желательно прекратить за 1,5-2 часа до сна, чтобы дать мозгу время перейти от активного состояния к режиму отдыха, советует врач-сомнолог Наталья Сорокалетова. По ее словам, существует несколько исследований, указывающих на связь просмотра коротких видео с нарушениями внимания. Это, в свою очередь, может сопровождаться повышенной тревожностью и нарушениями сна. Сомнолог также обратила внимание на воздействие света от экранов гаджетов. По ее словам, синий свет влияет на выработку мелатонина, гормона, участвующего в регуляции сна, поэтому вечером специалист рекомендовала отдавать предпочтение теплому освещению. Курс доллара на сегодня 83.29, курс евро 97.44. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего вам самого доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Представьте бетон, который залечивает трещины сам. Ученые из США создали такой материал. Секрет в крошечной добавке особых полимеров, меньше 0,15% от общей массы. Когда появляется трещина, молекулы внутри материала склеиваются обратно. Они уже закрыли 2-миллиметровую трещину всего за 4 часа. В сутки процесс идет со скоростью около сантиметра. И, что важно, это можно повторять снова и снова. Такая технология может сделать здания и мосты прочнее и долговечнее. В боснийском селе Макро на время возродилась эпоха Римской империи. Местные жители организовали фестиваль «Римские дни» на площади 35 тысяч квадратных метров. На территории разместились 72 тематические зоны. Гости могут увидеть, как работали древние скульпторы, или попробовать создать собственный парфюм по старинным рецептам. Для любителей зрелищ проходят реконструкции боев гладиаторов на импровизированной арене. Фестиваль привлекает сотни туристов и дает возможность на время окунуться в историю. Организаторы стараются воссоздать атмосферу максимально достоверно. Здесь каждый может почувствовать себя частью древней истории, пусть и всего на один день. Под густыми лесами Амазонии археологи нашли сотни неизвестных сооружений. Главным помощником в этом открытии стала технология LiDAR. Во время съемки самолет испускает лазерные импульсы. Большинство из них отражаются от крон деревьев, но часть проходит сквозь листву и достигает земли. После обработки данных компьютер убирает лес с цифровой модели, и на поверхности появляются древние конструкции. Оказывается, жители Амазонии не просто приспосабливались к природе, а активно ее изменяли. Строили дороги, каналы и земляные платформы. С каждым новым исследованием становится ясно, что история этого леса гораздо сложнее, чем считалось еще 20 лет назад. Технологии открывают то, что было скрыто веками. И, возможно, самые удивительные находки еще впереди. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Флетчер Рид – блестящий адвокат и неисправимый лжец. Он по привычке врет жене Одри, сыну Максу и учит клиентов подстраивать правду под свои нужды, перекраивает истину ради своей выгоды. Жена бросает Флетчера из-за его вредной привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, задувая свечи на торте, загадывает только одно желание – «Хочу, чтобы мой любимый папочка перестал постоянно врать». Желание сбывается, и неожиданно для Флетчера Рида язык, который всегда был его рабочим инструментом, превращается в его главного врага. Флетчер начинает говорить обидную правду своему начальнику и клиентам. Эта правдивость может стоить адвокату работы. Но самое страшное ждет правдивого поневоле Флетчера в зале суда, когда будет слушать дело о разводе его клиента. Без вранья он не может выиграть. Да, этот день своей жизни Флетчер Рид не забудет никогда. Саундтрек к фильму «Лжец, лжец».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В лесах Новгородской области за несколько дней потерялось сразу 9 человек. Спасатели, сотрудники полиции и волонтеры оперативно реагировали на каждый сигнал, и большинство людей удалось найти. В Валдайском округе неподалеку от деревни Станки заблудились 2 человека. Ситуация могла обернуться серьезными трудностями, но помощь пришла вовремя. Люди вышли на звуки сигнальных громкоговорящих установок. Именно так спасатели смогли быстро их обнаружить и вывести из леса. Спасатели подчеркивают, лес может быть опасен, поэтому перед походом важно подготовиться, взять заряженный телефон, воду, еду и обязательно сообщить близким, куда и насколько вы идете. Глава Валдайского округа Юрий Стаде проконтролировал ход ремонтных работ в Коротском сельском доме культуры. Обновление учреждения проходит в рамках проекта «Вместе с соседями», который стартовал в этом году по инициативе губернатора Александра Дронова. Уже выполнены работы по замене полов. Подрядчик обновил лаги, настелил и окрасил чистовой пол. Сейчас специалисты устанавливают двери в кабинеты и приводят в порядок входную группу. Кроме того, в этом году отремонтирован потолок, а в прошлом, благодаря активности жителей, была обновлена кровля здания. Сельский дом культуры – главный общественный центр села, место, где встречаются дети, молодежь, родители и пожилые люди. Юрий Стаде поблагодарил местных жителей за неравнодушие и вовлеченность. Именно совместными усилиями удается менять пространство к лучшему. На живописном озере Вильё состоялся 5-й юбилейный фестиваль подводной охоты «Валдайские зори». Он уже традиционный и в этот раз собрал не только жителей Новгородской области, но и гостей из других регионов России и даже из Беларуси. Новички смогли попробовать себя в подводной охоте, для них провели мастер-классы опытные наставники. Любители экипировки и спорта пообщались с производителями снаряжения и титулованными спортсменами, получили консультации и полезные советы. Для детей работала отдельная развлекательная зона, чтобы ни один член семьи не скучал. Особый интерес вызвала викторина сотрудников национального парка. Участники прошли познавательный квест о флоре и фауне края и увезли с собой памятные сувениры. Кульминация праздника – церемония награждения. Отдельные аплодисменты достались юниорам от 14 до 18 лет. Ребята показали высокий уровень и получили специальные подарки от национального парка. 29 августа в киноконцертном зале «Мечта» пройдет всероссийская акция «Ночь кино-2026». Это отличный повод провести последние дни каникул весело и с пользой. Вход свободный, все кинопоказы бесплатные, так что можно смело звать с собой друзей, одногруппников и всех, кто хочет зарядиться позитивом перед началом учебного года. В программе сразу 4 фильма на любой вкус. В 16.00 стартует семейная комедия «Чебурашка-2». В 18.00 на экране новая экранизация «Буратино». Для любителей более серьезного кино подготовили драму «Ангелы Ладоги» в 8 вечера, а завершит акцию в 22 часа лента «Малыш».
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучший

Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Jet.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Что такое нофелет? Это разъясняет вам один из героев фильма «Гена», который взялся с помощью нехитрого приема в два счета найти невесту своему двоюродному брату Паше, 40-летнему холостяку. В итоге Гена остается в дураках, а Паше надоедает попадать в смешные ситуации. И он сам находит выход из положения. Саундтрек из кинофильма «Где находится нофелет»?

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили о нежелании Европы понимать реалии конфликта на Украине. Бравурные речи некоторых европейских лидеров у Москвы вызывают смешанные чувства и в очередной раз подчеркивают правильность проведения специальной военной операции, главной задачей которой является обеспечение безопасности Российской Федерации. Представители европейских элит с высоких трибун произносят эскалирующие спичи, выражая намерение продолжения военного противостояния. Таким образом, обманывая как своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России, так и украинский народ, чьими жизнями будут обеспечиваться планы военных корпораций. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, страны Запада стремились одержать победу над Россией в военном конфликте, но не добились успеха. Их попытки дестабилизировать ситуацию изнутри также провалились. По словам главы государства, Запад оказывает грубое давление на Москву. Указ президента России Владимира Путина о введении временного управления на объектах критической инфраструктуры не предполагает национализации или изменения формы собственности предприятий. Государство будет точечно входить в управление для решения конкретных задач в сфере безопасности. В правительстве подчеркнули, массового применения механизма не планируется. Решения будут приниматься выверенно и на самом высоком уровне. Отмечается, документ создает правовую основу для того, чтобы государство брало на себя защиту предприятий от террористических атак и их оперативного восстановления. Указывается, частные компании наряду с государственными являются важной частью экономики и социальной сферы, и от их стабильной работы зависит выпуск продукции, развитие городов и благополучие жителей. При этом собственники по-разному относятся к актуальным угрозам, и в ряде случаев безопасность объектов и сотрудников не является для них приоритетом. В России стартовала уборка подсолнечника. Первыми в поля вышли хозяйства Южного федерального округа. Всего по стране обмолочено порядка 4000 гектаров, из них около 3000 приходится именно на южные регионы. Урожайность пока держится на уровне прошлогодней. Основной объем работ еще впереди. В ближайшие недели к уборочной подключатся регионы Центрального, Поволжского и Сибирского федеральных округов. Напомню, утвержден комплекс мер для нейтрализации рисков при экспорте зерновых культур и обеспечения своевременных поставок в полном объеме. Правительство и профильные ведомства ведут активную работу по преодолению транспортных сложностей, вызванных внешним санкционным давлением и враждебными действиями со стороны киевского режима. Решения направлены на защиту агропромышленного комплекса от логистических сбоев и выполнение всех международных торговых обязательств по вывозу продовольствия. Верховный суд России запретил школам отказывать ученикам в приеме в 10 класс. Отмечается, право на получение среднего общего образования сохраняется за школьниками, а правила отбора в профильные классы не могут ограничивать эту гарантию. После окончания 9 класса выпускник имеет право продолжить обучение в школе, если получил аттестат об основном общем образовании. Однако на практике при поступлении в 10 класс родители иногда сталкиваются с отказами. Чаще всего они связаны не с самими оценками, а с организацией приема и правилами конкретной школы. Отказать в приеме ребенка в 10 класс могут только при отсутствии свободных мест. Но даже в этом случае родителям следует обратиться к региональным властям, которые регулируют сферу образования. Отмечается, органы власти для продолжения обучения должны предоставить место ребенку в другой образовательной организации при наличии свободных мест. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 44 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Японии набирают бешеную популярность банки с необычными крышками. Они стилизованы под толстых котов, которые будто зарылись в сахарницу. Создается впечатление, что пушистики по самую голову сидят внутри банки и готовы выгрызти оттуда все содержимое. Такая посуда вызывает улыбку с первого взгляда. Покупатели используют ее для хранения чая, кофе или сладостей. Ведь даже обычные продукты можно хранить с юмором. В словенской столице Любляне прошел необычный турнир по волейболу на воде. Площадку установили прямо на реке Люблянице в самом центре города. Глубина воды здесь всего 15 сантиметров. Вышка судьи находится рядом. Участники приехали из разных стран. Всего в турнире участвуют 16 женщин и 16 мужчин из 15 стран. Такие соревнования впервые провели в 2019 году, а с 2023 года они получили официальный статус. Волейбол в воде выглядит необычно, но, судя по всему, становится все более популярным. В Гонконге владельцам собак впервые с 1994 года разрешили заходить с питомцами в кафе и рестораны. Раньше животные, кроме служебных и собак-поводырей, не могли находиться в помещениях, где готовят или продают еду. Теперь заведения могут получить специальное разрешение для таких посетителей. Некоторые рестораны уже оборудовали специальные зоны для гостей с питомцами. А в одном из заведений установили перегородки и очистители воздуха, а столики требуют бронировать заранее. По новым правилам собаки должны быть на поводке длиной не более 1,5 метра. Им запрещено сидеть на столах и есть из человеческой посуды. Кормить разрешено только заранее упакованным кормом из специальных мисок. Похоже, обед с собакой теперь официально разрешен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Молотковская улица – одна из самых говорящих названий в Валдае. Оно хранит память о мастерах-кузнецах, которые когда-то ковали здесь подковы, топоры и сошники для всей округи. В прошлые века в этом районе стояло около 50 кузнец. Звон молотов был привычной музыкой города, а надежные изделия валдайских кузнецов славились далеко за пределами уезда. Сегодня, гуляя по Молотковской, можно почувствовать, как тесно переплелись в Валдае ремесло, дорога и история.
4: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Баллада о доблестном рыцаре Айвенго – это одна из величайших приключений истории всех времен. Рыцарь Айвенго возвращается с крестового похода и пытается восстановить свою честь. Это историко-приключенческая сага о благородном рыцаре, который оказывается вовлеченным в яростную борьбу за английский трон между принцем Джоном и его братом, королем Ричардом. Саундтрек к фильму «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

потопа вернулась вновь в границы берегов. Из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую,

благо оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу.

И скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах.

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В лесах Новгородской области за несколько дней потерялось сразу 9 человек. Спасатели, сотрудники полиции и волонтеры оперативно реагировали на каждый сигнал, и большинство людей удалось найти. В Валдайском округе неподалеку от деревни Станки заблудились 2 человека. Ситуация могла обернуться серьезными трудностями, но помощь пришла вовремя. Люди вышли на звуки сигнально-громкоговорящих установок. Именно так спасатели смогли быстро их обнаружить и вывести из леса. Спасатели подчеркивают, лес может быть опасен, поэтому перед походом важно подготовиться, взять заряженный телефон, воду, еду и обязательно сообщить близким, куда и насколько вы идете. Глава Валдайского округа Юрий Стаде проконтролировал ход ремонтных работ в Коротском сельском доме культуры. Обновление учреждения проходит в рамках проекта «Вместе с соседями», который стартовал в этом году по инициативе губернатора Александра Дронова. Уже выполнены работы по замене полов. Подрядчик обновил лаги, настелил и окрасил чистовой пол. Сейчас специалисты устанавливают двери в кабинеты и приводят в порядок входную группу. Кроме того, в этом году отремонтирован потолок, а в прошлом, благодаря активности жителей, была обновлена кровля здания. Сельский дом культуры – главный общественный центр села, место, где встречаются дети, молодежь, родители и пожилые люди. Юрий Стаде поблагодарил местных жителей за неравнодушие и вовлеченность. Именно совместными усилиями удается менять пространство к лучшему. На живописном озере Вильё состоялся 5-й юбилейный фестиваль подводной охоты «Валдайские зори». Он уже традиционный и в этот раз собрал не только жителей Новгородской области, но и гостей из других регионов России и даже из Беларуси. Новички смогли попробовать себя в подводной охоте, для них провели мастер-классы опытные наставники. Любители экипировки и спорта пообщались с производителями снаряжения и титулованными спортсменами, получили консультации и полезные советы. Для детей работала отдельная развлекательная зона, чтобы ни один член семьи не скучал. Особый интерес вызвала викторина от сотрудников национального парка. Участники прошли познавательный квест о флоре и фауне края и увезли с собой памятные сувениры. Кульминация праздника – церемония награждения. Отдельные аплодисменты достались юниорам от 14 до 18 лет. Ребята показали высокий уровень и получили специальные подарки от национального парка. 29 августа в киноконцертном зале «Мечта» пройдет всероссийская акция «Ночь кино 2026». Это отличный повод провести последние дни каникул весело и с пользой. Вход свободный, все кинопоказы бесплатные, так что можно смело звать с собой друзей, одногруппников и всех, кто хочет зарядиться позитивом перед началом учебного года. В программе сразу 4 фильма на любой вкус. В 16:00 стартует семейная комедия «Чебурашка 2». В 18:00 на экране новая экранизация «Буратино». Для любителей более серьезного кино подготовили драму «Ангелы Ладоги» в 8 вечера, а завершит акцию в 22 часа лента «Малыш».
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В лесах Новгородской области за несколько дней потерялось сразу 9 человек. Спасатели, сотрудники полиции и волонтеры оперативно реагировали на каждый сигнал, и большинство людей удалось найти. В Валдайском округе неподалеку от деревни Станки заблудились 2 человека. Ситуация могла обернуться серьезными трудностями, но помощь пришла вовремя. Люди вышли на звуки сигнальных громкоговорящих установок. Именно так спасатели смогли быстро их обнаружить и вывести из леса. Спасатели подчеркивают, лес может быть опасен, поэтому перед походом важно подготовиться, взять заряженный телефон, воду, еду и обязательно сообщить близким, куда и насколько вы идете. Глава Валдайского округа Юрий Стаде проконтролировал ход ремонтных работ в Коротском сельском доме культуры. Обновление учреждения проходит в рамках проекта «Вместе с соседями», который стартовал в этом году по инициативе губернатора Александра Дронова. Уже выполнены работы по замене полов. Подрядчик обновил лаги, настелил и окрасил чистовой пол. Сейчас специалисты устанавливают двери в кабинеты и приводят в порядок входную группу. Кроме того, в этом году отремонтирован потолок, а в прошлом, благодаря активности жителей, была обновлена кровля здания. Сельский дом культуры – главный общественный центр села, место, где встречаются дети, молодежь, родители и пожилые люди. Юрий Стаде поблагодарил местных жителей за неравнодушие и вовлеченность. Именно совместными усилиями удается менять пространство к лучшему. На живописном озере Вильё состоялся 5-й юбилейный фестиваль подводной охоты «Валдайские зори». Он уже традиционный и в этот раз собрал не только жителей Новгородской области, но и гостей из других регионов России и даже из Беларуси. Новички смогли попробовать себя в подводной охоте. Для них провели мастер-классы опытные наставники. Любители экипировки и спорта пообщались с производителями снаряжения и титулованными спортсменами, получили консультации и полезные советы. Для детей работала отдельная развлекательная зона, чтобы ни один член семьи не скучал. Особый интерес вызвала викторина от сотрудников национального парка. Участники прошли познавательный квест о флоре и фауне края и увезли с собой памятные сувениры. Кульминация праздника – церемония награждения. Отдельные аплодисменты достались юниорам от 14 до 18 лет. Ребята показали высокий уровень и получили специальные подарки от национального парка. 29 августа в киноконцертном зале «Мечта» пройдет всероссийская акция «Ночь кино-2026». Это отличный повод провести последние дни каникул весело и с пользой. Вход свободный, все кинопоказы бесплатные, так что можно смело звать с собой друзей, одногруппников и всех, кто хочет зарядиться позитивом перед началом учебного года. В программе сразу 4 фильма на любой вкус. В 16:00 стартует семейная комедия «Чебурашка-2». В 18:00 на экране новая экранизация «Буратино». Для любителей более серьезного кино подготовили драму «Ангелы Ладоги» в 8 вечера, а завершит акцию в 22 часа лента «Малыш».
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170720.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

0: FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Я держу тебя крепко, ближе нас нет никого в мире. Из тысяч галактик моя планета, ты, как всегда мы на стиле. Твои губы как сахар, я готов целовать тебя целую вечность. Ты читаешь меня по глазам, я тону в твоих

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: и музыки на Валдай FM.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Как трудно тебя любить.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший